0: Parlez-vous France?
1: Сработили, если они соправильно наповедали нити, я не говорю, не результата.